0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана по инициативе Национального центра законодательства при президенте Республики Таджикистан состоится Республиканский форум «Правовое образование. Фактор развития правового государства». В Национальном центре законодательства форум проводится с целью подчеркнуть важность правового образования среди граждан, продвижение демократических ценностей, укрепление Института прав человека. Ожидается участие и выступление представителей министерств и ведомств, организаций и учреждений, а также ученых и специалистов в области права. Правовое образование – это прежде всего знание законов и их соблюдения, знание своих прав и обязанностей, поддержка правопорядка и содействие предотвращению правонарушений. Завершилась реализация проекта укрепления потенциала Таджикистана по привлечению и использованию климатического финансирования, который осуществлялся германским обществом по международному сотрудничеству в партнерстве с Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, частного сектора, гражданского общества, международных организаций и эксперты, которые подвели итоги реализации проекта, обменялись опытом и обсудили дальнейшие возможности развития климатического финансирования в республике. Было отмечено, что в результате реализации проекта 120 специалистов, в том числе 50 женщин, повысили свои знания и профессиональные навыки в области климатического финансирования и механизмов Зеленого климатического фонда. Кроме того, была разработана и утверждена первая региональная концепция проекта по Зеленому климатическому фонду под названием «Климатические устойчивые ландшафты в Центральной Азии», охватывающая Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Также были созданы национальные платформа климатического финансирования и цифровая система управления знаниями. И в завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 26 дирамам, 1 евро 10 самани 57 дирамам и 1 российский рубль 11 дирамам. Вы слушали новости на радио Садуи Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Ну и немного о погоде в Таджикистане. Сегодня в Таджикистане переменная облачность. В долинах без осадков. В предгорных районах кратковременный дождь. Местами возможна гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью от 11 до 16 градусов тепла, местами до 18-20. Днем от 29-34 градусов тепла, местами с усилением до 36-38. По востоку ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем от 19 до 24. По Сагдийской области также переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный от 5-10, местами с усилением до 12-17 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 22 до 27 градусов тепла, днем от 32 до 37. В горах ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем от 23 до 28. В Хатлонской области переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Местами с усилением до 17-22 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. Температура в долинах ночью от 24 до 29 градусов тепла. Днем от 34 до 39. В предгорьях ночью от 17 до 22 градусов тепла. Днем от 28 до 33. По районам республиканского подчинения переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Также с местами усилением до 13-18 метров в секунду с пыльной бурей и мглой. Температура в долинах ночью составит от 21 до 26 градусов тепла, днем от 32 до 37. В горах ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем от 26 до 31. Ну и, конечно же, в городе Душанбе переменная облачность без осадков. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду, временами с усилением до 10-15 метров в секунду, пыльная мгла. Температура ночью от 24 до 26 градусов тепла, днем от 35 до 37.

Еще раз отметим, что сегодня во многих районах Таджикистана ожидается жаркая погода. В отдельных районах температура воздуха достигнет 37-39 градусов тепла, а местами прогнозируется сильный ветер, пыльная мгла и даже пыльные бури. В таких условиях особенно важно внимательно относиться к своему здоровью. Прежде всего, не допускайте обезвоживания. Даже если вы не испытываете сильной жажды, старайтесь регулярно пить чистую воду небольшими порциями в течение дня. В жару организм теряет много жидкости, поэтому восполнять ее запасы необходимо постоянно. Лучше отказаться от сладких газированных напитков и большого количества кофе, так как они могут усилить потерю жидкости. По возможности избегайте длительного пребывания на солнце, а именно с 11 часов утра до 4 часов дня. В этот период солнечные лучи наиболее активны, а риск перегрева значительно возрастает. Если выйти на улицу все же необходимо, надейте легкую одежду из натуральных тканей светлых оттенков, головной убор и солнцезащитные очки. Особое внимание стоит уделять физической активности. В жаркую погоду лучше перенести тренировки, тяжелую работу в саду или же на стройке на раннее утро или поздний вечер. Если избежать физических нагрузок все-таки невозможно, чаще делайте перерывы и пейте воду. Сегодня в некоторых районах ожидается пыльная мгла и сильный ветер. Людям, страдающим аллергией, бронхиальной астмой или хроническими заболеваниями дыхательной системы, рекомендуется по возможности оставаться в помещении. Если необходимо выйти на улицу, можно использовать защитную маску или респиратор, а после возвращения домой умыться, промыть нос чистой водой и при необходимости сменить одежду. Не забывайте о правильном питании. В жару лучше всего выбирать легкие блюда, а именно свежие овощи, фрукты, ягоды, кисломолочные продукты, нежирную рыбу или курицу. Следует ограничить употребление жирной, жареной и слишком острой пищи, поскольку она создает дополнительную нагрузку на организм. Особую осторожность следует проявлять пожилым людям, детям и тем, кто страдает заболеваниями сердца, суставов или сахарным диабетом. Именно эти категории наиболее чувствительны к высоким температурам воздуха. Родственникам важно чаще интересоваться их самочувствием и напоминать о необходимости пить воду. Если вы почувствовали сильную слабость, головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение или головную боль, необходимо как можно скорее перейти в прохладное место, выпить воды, ослабить тесную одежду и отдохнуть. Если состояние не улучшается или человек теряет сознание, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. И еще один важный совет. Никогда не оставляйте детей, пожилых людей или же домашних животных в закрытом автомобиле даже на несколько минут. В жаркую погоду температура внутри салона поднимается очень быстро и может стать опасной для жизни. Берегите себя, соблюдайте простые меры предосторожности. Следите за водным балансом, избегайте перегрева и по возможности проводите самые жаркие часы дня в прохладном помещении. Пусть сегодняшний день будет безопасным, комфортным и принесет только хорошее самочувствие. Прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после будем вместе. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это «Радио Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 13 по 15 октября текущего года в Таджикистане с участием спасательных подразделений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности пройдут специальные международные спасательные учения «Скала-2026». Основной темой учений станет ликвидация чрезвычайных ситуаций при разрушительном землетрясении. Целью мероприятия является усиление координации совместных действий, повышение уровня готовности и обмен опытом между спасательными подразделениями участвующих стран. В ходе учений будут совершенствованы координация совместных действий между спасательными подразделениями, знания и навыки специалистов, а также состоится обмен опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В учениях примут участие специальные спасательные группы из стран-участниц, которые продемонстрируют современные методы поиска, спасения и оказания помощи пострадавшим. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Лето в самом разгаре, и синоптики сообщают, что в большинстве районов страны ожидается температура выше климатической нормы, из-за чего возрастает риск получить солнечный или же, что еще хуже, тепловой удар. Сегодня узнаем о симптомах и профилактических мерах. Солнечный и тепловой удар чреваты для человека многими неприятными или даже очень серьезными последствиями. Солнечный удар – это разновидность теплового воздействия. Инфракрасное излучение в первую очередь влияет на ткани головного мозга, что сопровождается кислородным голоданием. Тепловой же удар возникает при общем перегреве, что влияет на общее состояние организма. Подробнее в этой теме нам помог разобраться врач-терапевт, нужный Владимир Владимирович.
1: Летом бывает два вида ударов. Тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар из-за нахождения под прямыми лучами солнца. И происходит из-за того, что солнце разогревает и голову, и кровь, которая протекает в коже и под кожей. В результате температура тела повышается, и адаптационные резервы организма, которые реализуются через потение, иссякают, и человек теряет сознание, либо ему становится плохо, но это не так страшно, как тепловой удар. Тепловой удар намного тяжелее. Он происходит как в дневное время, когда может быть солнце или может его не быть, а также в ночное время, когда солнца уже нет. И зависит он от состояния температуры окружающей среды. Человек адаптируется к повышенной температуре вне себя через потение. То есть мы пьем воду, мы содержим внутри себя определенное количество жидкости в крови, в тканях, в органах. Когда становится жарко, мы потеем. Когда мы потеем, то вода испаряется с тела. Тело таким образом охлаждается, точно так же, как охлаждается холодильник, в котором испаряются разные теплоносители. Но бывают такие температуры, когда испарения с тела уже не хватает для того, чтобы охладить тело человека. И происходит и сгущение крови от того, что жидкая часть крови испаряется в виде воды. И от того, что при перегреве, так же как любая техника, телевизоры, сотовые телефоны, фотоаппараты, человек перегревается и начинает плохо работать. Начинает повышаться давление, появляется головная боль. Во всех внутренних органах накапливаются токсины, которые не могут выводиться. Происходит нарушение газообмена. Человек это чувствует, появляется слабость, он чувствует, что готов упасть в обморок. Вот. Появляется жажда, хочется куда-нибудь в холодное помещение, в холодное место. Но бывает так, что человек не находит ни холодной воды, ни холодного помещения. Тогда давление падает и наступает обморок. Все хронические заболевания, которые есть у человека, они усугубляют тяжесть теплового удара, потому что они тут же обостряются. Ну, в разной степени. Например, гастрит или язва, конечно, не обострится, но они вызовут более быстрое наступление состояния дистресса. Хочу пояснить, что в медицине есть понятие стресса и дистресса. Стресс – это когда нить натягивается, но не рвется, а дистресс – это когда рвется. Чаще всего люди называют стрессом именно дистресс. И вот этот дистресс как раз и происходит при перегреве, когда начинают отказывать внутренние органы. Профилактика теплового удара простая. Не допускать перегрева организма. Находиться в прохладных помещениях летом, там, где работает кондиционер. Пить много жидкости, потому что должно быть потение. Можно носить с собой воду во флаконах, обливаться, брызгать друг на друга. Любыми способами охладить тело. Носить на голове панамы, чтобы лучи солнца не попадали на голову и не грели. Если вы чувствуете, что тепловой удар начинается у вас, заболела голова, появилась слабость, чувствуете дурноту, надо солнце перейти в тень, попить воды, прилечь лучше найти помещение с кондиционером, где можно охладиться. Если это происходит у другого человека, человек может упасть, потерять сознание. Для этого надо его удобно уложить, чтобы он лежал на ровной поверхности, чтобы не запал язык. Ноги немного приподнять вверх, чтобы кровь прилила к голове, чтобы человек вышел из обморока. Побрызгать водой на лицо, на руки, на ноги, полить водой на одежду. Можно человека занести в помещение, где есть кондиционер, или опуститься в подвал, в любое прохладное помещение внизу, унести в тень, не оставлять человека на свету и в жарком месте. Если это не помогает, то вызывать скорую, потому что скорая помощь отвезет человека в больницу, где могут спасти. Тепловые удары постоянно являются причиной смерти людей. Очень внимательно относитесь к своему самочувствию, чтобы не допустить развития теплового удара. И обязательно смотрите за окружающей средой. Находитесь ли вы в сильной жаре? И сможете ли вы избежать теплового удара, чтобы уйти куда-нибудь в какой-нибудь из помещений? Потому что опасность теплового удара подстерегает летом каждого человека. Хочу особое внимание уделить детям. У маленьких детей теплорегуляция значительно слабее, чем у взрослого человека. И дети подвержены тепловым ударам во много раз сильнее, чем взрослые. Например, вы все читаете в новостях, что периодически маленьких детей оставляют в закрытых машинах. И пока мама на 5-10-15 минут ушла в торговый центр, ребенок в это время погибает от теплового удара. Поэтому заботьтесь в первую очередь о детях, чтобы у ребенка была вода, панамка и что-нибудь прохладное рядом. Кроме детей, еще риску получить тепловой удар подвержены люди старшего возраста, потому что у них терморегуляция, во-первых, слабее в силу лет, а во-вторых, люди с каждым годом теряют жидкость. Например, к 70 годам мужчина теряет 30% воды внутри тканей, женщина 50%. За счет этого внутренние органы содержат малое количество жидкости, и из-за тепла эта жидкость, которая есть, быстро сгущается, и приходится им либо пить воду, либо состояние резко ухудшается. Кроме этого, подвержены повышенному риску теплового удара люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с гипертонией, потому что в начале нагрева артериальное давление повышается до значительных цифр у любого человека, у гипертоника особенно. Хотя при обмороке происходит снижение, например, 60 на 0, то есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно. То есть капилляры расширены. Человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце. Прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
0: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. В В первом случае может остановиться дыхание и сердце, во втором – остановка сердца и кома, в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай – не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепёке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитной кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла. Берегите себя и своих близких. Мы прервемся на очередную музыкальную паузу, а после будем вместе.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: В городе Нанкин, провинции Цянзу, Китая, прошла неделя культуры Цянзу Центральная Азия 2026, направленная на укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества и развитие туристических связей. В мероприятии приняла участие официальная делегация Таджикистана под руководством заместителя председателя комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Зиядулло Салимзода. Была подчеркнута важность укрепления сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии в сфере туризма, продвижение региона как ежегодного туристического пространства, а также развитие совместных и комбинированных туристических маршрутов. В рамках выставки были представлены туристические потенциал, богатое культурное наследие и народные ремесла Республики Таджикистан. Особое внимание гостей привлек выставочный стенд компании «Асрорисанг», где были представлены уникальные образцы изделий народных промыслов, художественные работы, сувениры и другие авторские произведения, выполненные из драгоценных и полудрагоценных камней Таджикистана. Экспозиция Таджикистана ознакомила жителей Китайской Народной Республики, представителей стран Центральной Азии, туристических организаций и деловых кругов с богатой культурой, народными ремеслами и туристическими возможностями Республики Таджикистан. Таджикская сторона пригласила участников и гостей принять участие в международной выставке Душанбе International Tourism Exhibition, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Душанбе. Выставка уже стала важной международной площадкой для расширения сотрудничества и продвижения туристического потенциала стран мира. Сборная Таджикистана успешно выступила на чемпионате и молодежном первенстве Азии и Океании по самбо, которые прошли в Маниле, Филиппин, завоевав 12 медалей, в частности, одну золотую, 3 серебряные и 8 бронзовых. Чемпионом Азии среди взрослых спортсменов стал Убайди Диваштич в спортивном самбо. Серебряные награды в спортивном самбо завоевали Бобуджон Кудиров и Муминджон Зуидов. В боевом самбо серебро у Низумедина Зуидова. Бронзовыми призерами турнира стали Абдулло Кудиров, Хусейн Джалолов, Абдулманон Набиев, Сабур Садирзода, Мухаммаджон Ахмедов, Йосин Хукуматов, Мухаммаджон и Мухаммад Шохзода, Сиовуш Солихов. Чемпионат проходил с 25 по 28 июня и собрал около 500 спортсменов из 30 стран. Медали разыгрывались среди юношей, юниоров и взрослых. Международная туристическая выставка «Душанбе-2026» и международный форум «Делегация интеграция городов и реализация возможностей устойчивого туризма» состоится 24-26 сентября в преддверии Всемирного дня туризма в Душанбе. Соответствующее постановление подписал председатель города Душанбе уважаемый Рустам Эмомали. Ответственным за координацию подготовки и проведения мероприятия определен отдел развития туризма исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Международные мероприятия, ежегодно проводимые при поддержке председателя Маджлисимили Маджлисиоли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, приуроченные к Всемирному дню туризма, направленные на развитие устойчивого туризма, расширение межгосударственного сотрудничества, привлечение инвестиций, обмен опытом и продвижение туристического потенциала Таджикистана, прежде всего города Душанбе. Ожидается, что в работе международного форума примут участие представители туристической отрасли, городов-побратимов и городов-партнеров Душанбе, профильных министерств и ведомств стран региона, международных организаций, научного сообщества, инвесторы, туристические компании и другие участники туристической индустрии. В ходе форума планируется обсудить вопросы развития устойчивого туризм, расширение международного сотрудничества, привлечение инвестиций, реализации совместных проектов и укрепление партнерских связей между городами и субъектами туристической отрасли. По итогам форума намечено подписание новых соглашений о сотрудничестве. В завершении Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 самани 26 дирамам, 1 евро 10 самани 57 дирамам и 1 российский рубль 11 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе. Сегодня в рамках рубрики спорта поговорим о беге, а именно о том, чем же полезен бег, как он влияет на здоровье человека, и о 10 причинах надеть кроссовки и отправиться на пробежку. Бег – один из самых простых и доступных видов физической нагрузки. Им занимаются профессиональные спортсмены и новички, дети и взрослые, те, кто на массе и те, кто на сушке. В общем, все-все-все. Многие используют бег только в качестве кардио или разогрева перед силовой, не понимая до конца, сколько плюсов имеет обычная беговая тренировка. Бег не стоит недооценивать. Он уникален своей биохимикой, поскольку во время бега включается в работу большое количество мышц, связок и суставов. Польза бега заключается, во-первых, в укреплении иммунитета. Если вы часто страдаете от простуды, то бег станет лучшим другом. Пробежки на открытом воздухе, да еще и в прохладную погоду, закалят организм и сделает его более устойчивым к микробам и вирусам. Регулярные занятия спортом, особенно бегом, укрепляют физическое состояние организма и улучшают настроение. Бегуны болеют меньше. Это доказанный факт. Главное – грамотно подходить к нагрузкам и одеваться по погоде, когда бегаешь на открытом воздухе. Кроме того, бег улучшает кровообращение. При регулярном занятии бегом улучшается работа сердечно-сосудистой системы, что является профилактикой сердечных заболеваний. Во время бега происходит насыщение тканей кислородом, а это большая помощь кровообращению. Благодаря такой кардионагрузке сердечные мышцы обретают силу и выносливость, укрепляются стенки сосудов, повышается их тонус. И это, в свою очередь, приводит к стабилизации артериального давления. И неважно, повышенное оно или пониженное. Бег помогает в избавлении от депрессии. Во время бега организм вырабатывает гормон радости – эндорфин. Причем этот эффект сохраняется не только во время тренировки, но и после. Психологи утверждают, что регулярные занятия бегом делают человека менее раздражительным и помогают избавиться от бессонницы. Бег, конечно, и без того эмоционально заряжает, однако можно получить от процесса еще больше удовольствия. Например, составить плейлист с любимой музыкой для тренировок, завести привычку в выходные бегать на природе. Также стоит попробовать бегать в компании, например, с близким другом, с семьей или с беговой командой. Собраться вместе, чтобы побегать, поговорить. Здорово помогает при депрессии и тревогах. Это помогает отвлечься от плохих мыслей и чувствовать заряд энергии, небывалый подъем. Можно сказать, своего рода перезагрузка. Еще одним полезным бонусом от бега будет укрепление суставов. Есть мнение, что беговая нагрузка убивает колени, но на самом деле это не так. Наоборот, регулярный бег укрепляет суставы. Конечно, если бегать правильно и постепенно наращивать нагрузку. Еще важно понимать, что здоровье суставов напрямую зависит от того, насколько крепки и натренированы мышцы и сухожилия, которые образуют так называемые корсеты для суставов. Просто бегать недостаточно. Нужно еще регулярно делать силовые упражнения на все группы мышц и специальные беговые упражнения. В начале тренировки обязательно разминка, а после нагрузок – растягивание. Огромной пользой бега является сжигание жировой прослойки. Бег помогает сбросить вес, но нужно понимать, как это работает. Во время бега и после него запускается активный процесс липолиза – расщепление жировых клеток. В условиях кардионагрузки организм начинает расходовать свои запасы на черный день. Однако делает он это не сразу. Первые 40 минут бега наш организм работает на углеводах. Например, гликоген – сложный углевод, который запасается в клетках печени и мышц. И только после этого отрезка, а именно 40 минут, происходит переход на этап сжигания жиров.
Так что, если хотите похудеть или подсушиться, начать бегать однозначно стоит. Но такая тренировка должна длиться не менее 50 минут. Ну и, конечно, волшебный эффект зависит от частоты и регулярности тренировок. Чем больше, тем лучше. При беге повышается концентрация и укрепляется дыхательная система. Доказано, что люди, занимающиеся бегом, способны быстрее и эффективнее сконцентрироваться на какой-либо задаче и обладают повышенной внимательностью. А еще бег улучшает память. Многие бегуны говорят, что для них бег – перезагрузка. Подтверждаем, если бегать утром, ты пробуждаешься, обретаешь бодрость и ясность мыслей. И еще весь день впереди, сколько дел можно успеть. Плохое настроение – срочно на тренировку. Вернешься с улыбкой и наберешься сил. Вечером тренировка тоже поможет набрать энергию, потраченную за день. Убедитесь в этом сами, это реально работает. Легкие во время бега интенсивно работают, насыщая организм необходимым ему кислородом. В результате регулярных пробежек они станут сильнее, а их жизненная емкость больше. А при длительном беге экскурсия легких увеличивается еще больше за счет тренированности мышц, отвечающих за дыхание. И это еще не вся польза бега. Этот вид спорта улучшает выносливость и укрепляет мышцы. То, что в беге обретается выносливость, ни для кого не секрет. С каждой пробежкой организм будет отодвигать свои пределы возможного и становиться более подготовленным к кардионагрузкам. Это значит, что легкие и сердце будут работать лучше, а вы станете сильнее и крепче, а сама жизнь качественнее. Что касается мышц, во время бега задействуются практически все мышцы человека. А это более 600. Это значит, что на беговой тренировке задействуются не только ноги, но еще спина, пресс и даже руки. Кстати, руками нужно научиться правильно работать, чтобы спина при этом укреплялась, а не страдала. Как двигать руками, может подсказать тренер и немало видеоуроков, посвященных этой теме. Вдобавок ко всему, мышцы при беге растягиваются и становятся более эластичными. Не упражнение, а мечта спортсмена. Однако тянуться после беговой нагрузки все равно надо. Мышцы забиваются от нагрузок и им нужна помощь. Еще раз отметим, что бег – это отличный способ зарядить свой организм энергией перед важным мероприятием или в начале дня. Во время бега ускоряется обмен веществ. Ткани насыщаются кислородом, а значит процессы в нашем организме проходят эффективнее.

Имеются и объективные причины, когда бегать лучше не стоит. Например, травмы и серьезные заболевания, такие как тромбозы. Но в подавляющем большинстве случаев бег пойдет только на пользу. Главное не начинать сразу с покорения марафона. Нужно начинать с небольшого расстояния, а уже потом постепенно увеличивать дистанцию. Со временем можно заметить, что бежать все легче и легче, а тело становится сильнее, выносливее, а главное здоровее. Вопрос с нехваткой времени решить гораздо проще, чем кажется. Фишка в том, что времени никогда не будет хватать, потому что в сутках всего лишь 24 часа. Но стоит подумать, что в ежедневном расписании можно сдвинуть или оптимизировать, чтобы выделить хотя бы 30 минут на себя. Да, именно на себя, не на бег. Ведь на первый взгляд такая простая тренировка на самом деле способна принести огромную пользу, о которой я уже рассказала. Если не хватает мотивации выйти побегать, либо же встать на беговую дорожку, то в этом помогут различные тренировочные приложения. Так что остается самое сложное – сделать небольшое усилие и просто начать. Но отмечу, важно понимать, что положительный эффект наступает только при регулярном режиме тренировок. Чтобы получить оздоровительный эффект, необходимо тренироваться 2-3 раза в неделю. Труднее всего начать. Мозг неохотно меняет свои привычки. Для него слишком энергозатратно принимать решение взять новое обязательство и найти на него время. Это приводит к мини-конфликту, но если мы решительно заставим свою внутреннюю зануду замолчать и станем действовать, не думая, то об этом, конечно же, мы не пожалеем. Бег – отличное средство, чтобы поддержать крепкое здоровье и сделать инвестицию в свое долголетие. Если придерживаться рекомендаций и дисциплинарного подхода, можно получить комплект позитивных воздействий для организма, которые подтверждены научными и медицинскими исследованиями. Если человеку абсолютно противопоказаны беговые тренировки, заменить их можно на обычную ходьбу, спортивную ходьбу, скандинавскую ходьбу, неинтенсивную нагрузку, йогу, растяжку или пилатес. Ну а теперь немного о правильной технике бега и немного практических советов. Можно не работать над техникой и бегать как попало, но это похоже на движение по минному полю. Ничего недостижимого для бега не требуется, нужен функциональный минимум. Если человек никогда не занимался спортом, у него, скорее всего, слабые икры, которые сильно замедлят прогресс в технике. Вторая проблемная точка – это кор, низ спины, ягодицы, пресс, бедра. Если мышцы в этих местах слабые, человек сгибается пополам или выгибает спину, отодвигая таз. И никакие советы по технике ему не помогут. Для укрепления мышц кора есть сотни комплексов. Хороший способ проверить состояние своих стабилизаторов – упражнение планка. Еще один враг правильной техники – сутулость. Причина проблемы с мышцами груди и спины. Человек, работающий за компьютером, их почти не использует. Мышцы слабеют, уменьшаются. Укорачиваются и не дают нормально развернуть плечи. Бегунов с атрофированными грудными мышцами легко узнать по скрученным вперед плечам и выдавленной грудной клетке. В результате смещается центр тяжести и техника рушится. Но самое плохое в этой ситуации не техника. Легким и сердцу тесно в таком зажатом теле. Отсюда высокий пульс и тяжелое дыхание. Решение этой проблемы на удивление простое. Обычные широкие отжимания и подтягивания. Гибкость важна, но лучше говорить не о гибкости, а о подвижности и стабильности суставов. Эти качества определяются длиной мышц, эластичностью связок и работой нервной системы. То есть способность достичь определенной амплитуды сустава не только свойство, но и навык, а его можно тренировать. Для бега нам важна подвижность и стабильность бедер, коленного сустава и стопы. Для достижения этих целей идеально подходит
подходят упражнения из йоги, пилатеса, гимнастические растяжки. Упражнения на гибкость и мобильность расширят амплитуду работы бедер. Станет шире шаг, легче заброс и приземление ноги. Скорость и качество бега гарантированно улучшатся.

Упражнения на мобильность суставов можно делать в разминке, статистические упражнения после тренировки. Так как же выглядит правильная техника бега? Шея в нейтральной позиции, глаза смотрят вперед. Вдох на 2 шага, выдох на 2 шага при темповом беге. Плечи расправлены и опущены. Пресс немного напряжен, обеспечивая стабилизацию бедер. Локти не выходят вперед, руки согнуты на 90 градусов. Стопа тихо приземляется на широкую часть точно под центром тяжести тела, без шарканья и лишних движений. Пятка касается земли в последнюю очередь на доли секунды и тут же отрывается. Пятка подтягивается к ягодице, толчок носком отсутствует или минимален. Частота касаний 90 раз в минуту для каждой ноги. Минимальное вертикальное колебание, максимальное расслабление на фазе опускания ноги. Скорость регулируется наклоном корпуса, а не частотой шага. Этой техникой можно овладеть в несколько этапов. Первый этап – укрепление мышц, работа над координацией и стабилизацией. Второй этап – упражнения, отрабатывающие отдельные детали техники. Третий этап – небольшие пробежки в минималистичной обуви, отработка всех деталей техники одновременно. И, конечно же, четвертый этап – постепенное увеличение объема до привычного с сохранением контроля за техникой. Улучшение техники бега поможет чаще и правильнее заниматься беговыми тренировками. И благодаря этому все полезные свойства будут сильнее. Так что берем ноги в руки и идем в зал.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душамбе. Сейчас жара становится все сильнее. Оказавшись на улице среди пекла, единственное, что хочется, это прохлады. Жара – сильное испытание для нашего организма. И в такую погоду важно особенно внимательно следить за своим самочувствием. Поэтому поговорим о том, как помочь организму и почему в жару лучше пить горячий чай. Человеческое тело на 70% состоит из воды, поэтому вопрос об употреблении достаточного количества жидкости всегда актуален. Но какую воду пить – горячую, комнатной температуры или холодную? Идеальный напиток для утоления жажды в жару – это чистая вода комнатной температуры. Несмотря на сильное желание выпить стакан ледяной воды или другого напитка, рекомендуется выбрать воду с температурой около 20 градусов по ряду причин. В жару погоду хорошо утоляет жажду и помогает пополнить запасы воды в организме. Эффективно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, нормализует пищеварение, стимулирует обмен веществ и не провоцирует воспаление в горле горячий чай. В напиток можно добавить лимон, лайм или листики свежей мяты, чтобы разнообразить вкус. После чашки чая тело несколько часов будет под защитой от избыточного потоотделения. Кроме того, горячий чай расширяет кровеносные сосуды, благодаря чему организм еще быстрее дает тепло и охлаждается.
1: Одно из уникальных свойств горячих напитков заключается в том, что они охлаждают организм намного эффективнее, чем холодные. Во рту человека находится огромное количество нервных окончаний и рецепторов. Рецепторы работают примерно так же, как и датчики. Если человек пьет что-то горячее, то именно рецепторы должны послать сигнал в мозг о том, что стало слишком жарко. После этого в организме начинается процесс выделения пота. Несмотря на то, что сразу после того, как человек выпьет горячий чай, ему станет жарко, организм начнет охлаждаться куда быстрее.
0: Почему же полезно пить чай, когда слишком жарко?
1: Желание человека пить в жаркое время года холодные напитки вполне естественное, однако они не способны охладить тело изнутри. Еще одна проблема, связанная с употреблением холодных напитков – это повышение вероятности простудиться. Из-за слишком большой разницы температуры холодного напитка и температуры тела самого человека, организм может очень быстро простыть. Ему необходимо потратить огромное количество энергии, чтобы нагреть напиток до уровня температуры тела. Во многих азиатских странах, в которых наблюдается жаркий или сухой климат, отдают предпочтение не соком или компотом, а именно чаю. Подобный способ охлаждения организма используется уже не одну сотню лет, хотя многим кажется, что пить горячий чай летом не стоит. Очередная важная особенность горячего чая заключается в том, что он способен расширять кровеносные сосуды. Из-за этого организм отдает все больше и больше тепла, поэтому вы не будете страдать от перегрева. Это актуально для пожилых людей.
0: В чем заключается польза чая в жару?
1: Особенный химический состав чая позволит сохранить в организме большое количество солей. Даже вода выводит из организма важные соли, которые нужны для укрепления иммунитета. Потеря соли – это одна из причин слабости и головокружения, а также скачков давления и учащенного сердцебиения. Если пить в жару слишком много воды, то уменьшение количества солей в организме приведет к усилию жажды, поэтому чай – это идеальный напиток для самого жаркого времени года.
0: Существуют определенные сорта чая, которые рекомендуется пить летом и в самые жаркие дни года. Считается, что в жару лучше пить белый чай, либо зеленый или желтый. Они не только отличаются приятным вкусом, но и освежают. Эти сорта чая куда в меньшей степени подвергаются термической обработке. Зеленый чай считают классическим вариантом летнего чая. Его главная особенность – сильный тонизирующий эффект. Зеленый чай способен нормализовать работу многих внутренних органов. Он поможет поднять настроение, а организму будет проще адаптироваться к жаркому времени года. Другие важные свойства зеленого чая – нормализация давления и защита от головной боли, снятие неприятных ощущений в жару. Что же касается белого чая. Уникальные вкусовые качества сделали белый чай любимым напитком миллионов, так как во время сбора он подвергается минимальной обработке. Белый чай препятствует развитию раковых клеток. В составе чая содержатся аминокислоты с жаропонижающим действием. Из-за этого белый чай называют лучшим напитком для самых жарких дней в году. Немало удовольствия можно получить и от цветочного аромата. Одного лишь запаха будет достаточно для того, чтобы немного освежиться. Неспроста во многих восточных странах белый чай приобрел репутацию жаждоутоляющего напитка, который можно пить жарким летом. Очередной интересный сорт – это желтый чай. Его производят из самых молодых почек. В них содержится огромное количество разнообразных веществ, которые очень полезны для организма. В составе желтого чая много антиоксидантов и витаминов. Уникальный вкус подарит ощущение прохлады и улучшит самочувствие тех, кто очень плохо переносит жару. Рекомендуется заваривать желтый чай теплой, но не горячей водой. Холодная же вода не утолит жажду, но может ослабить иммунитет и стать причиной болезней горла. Также ледяные напитки активизируют работу потовых желез, что провоцирует выделение пота и обезвоживание организма. А в завершение я подготовила для вас немного фактов про чай. Так как чай – это второй по популярности напиток в мире после воды, у него длинная и интересная история. Я зачитаю вам всего лишь несколько фактов. Существует более 1500 сортов чая. Вкус чая, как вина, зависит от того, где он растет. А чаи, которые вы покупаете, чаще всего состоят из смеси различных сортов. Раньше весь чай был зеленым. До середины 17 века весь китайский чай был зеленым. По мере развития внешней торговли китайские производители обнаружили, что они могут сохранять чайные листья с помощью процесса ферментации. Полученный черный чай сохранял свой вкус и аромат дольше, чем более нежные зеленые чаи, и был лучше подготовлен для длительных поездок в другие страны. Не все тот чай, что вы пьете. Например, чай с мятой, любой травяной, шипучей. Шиповниковый чай – это напитки, а вовсе не настоящие чаи. Их называют тизаны. Стоит запомнить, что чай должен быть получен из листьев растения Camellia sinensis, но объединяет все остальные виды напитков с чаем лишь то, что вы наливаете их в чашку, и оно горячее. Очень интересным фактом является то, что каждую секунду в мире выпивается 15 тысяч чашек чая. В день в среднем в мире выпивают 3,7 миллиарда чашек. В чае больше кофеина, чем в кофе. Но не все так просто. Дело в том, что в чистом весе чайных листьев его действительно больше, но для полноценного и правильного заваривания мы используем гораздо меньше чая, чем кофе в процентном соотношении. Для сравнения, в чашке черного чая содержится 40-70 мг кофеина, а в чашке черного кофе 100-120 мг. Дарджилинг – шампанское в мире чая. Любой, кто продает чай Дарджилинг, должен сначала получить лицензию от Чайного совета Индии. Этот пункт в 2000 году был включен в закон о чае 1953 года. Все потому, что этот сорт чая произрастает только в одном регионе. Согласно закону, любой чай с маркировкой Дарджилинг без гарантии его качества и правильной сертификации не должен экспортироваться из страны. Чай продается на аукционах. Лондонский чайный аукцион проводится уже 300 лет. По данным BBC, к 1950 годам треть всего чая в мире покупалась на аукционах. Они проводились примерно раз в квартал, и чай продавался по своеобразной схеме. Торги длились не до последней ставки, а пока горит свечка. Как только фитиль прогорал, торги заканчивались, и побеждал тот, кто последним успевал назвать цену. Существует британский стандарт идеальной чашки чая. Британская ассоциация производителей чая, Комитет по торговле чаем и Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия в 1980 году создали стандарты чая, известные как BS-6008. Вот что нужно, чтобы соответствовать им. Чайник из фарфора. На каждые 100 миллиграмм воды должны приходиться не менее 2 граммов чая. Температура при подаче не должна превышать 85 градусов, но должна быть выше 60 для оптимального вкуса и ощущений. А вот что касается холодного чая, то его изобрели случайно. Американцы впервые попробовали чай со льдом на Всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе. Торговец чаем, участвовавший на выставке, планировал раздать посетителям бесплатные образцы горячего чая. Когда наступила жара, никто не хотел даже смотреть в сторону горячего напитка. Чтобы не прогореть, он сообразил бросить много льда в заваренный чай. Клиенты выстраивались в очередь, чтобы попробовать это оригинальное изобретение. И последним фактом будет то, что чайные пакетики – это ошибка. Чайные пакетики были изобретены в США случайно. В 1908 году нью-йоркский торговец чаем разослал образцы своего продукта, запечатанные в шелковых мешочках, в рестораны и кафе по всему городу. Через некоторое время он обнаружил, что рестораны заваривают его чай прямо в этих мешочках, чтобы сэкономить время. Этот способ заваривания сразу же прижился. В эти жаркие дни, еще более приближающиеся жаркие дни, желаем вам поберечь свое здоровье, пейте горячий чай и оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Йоди Сохибделон. Барномаи фарханги Йоди Сохибделон. گرامی داشتی خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا میدهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
3: سلام و درود صمیمی شنوندگان ارجمند رادیو صدای دوشنبه. امروز باز با برنامه یاد صاحب دلان در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌ای که از صحیفه‌های پر افتخار فرهنگ و هنر ملت قصه می‌کند، از آنهای یاد می‌آورد که با استعداد، محبت و هنر والایشان

0: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Саидҷон Кенҷаев, ҳунарманди ансамбли давлатии дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо ба Саидҷон ва дигар ҳамкоронаш дар таҳкими пояҳои кохи бегазанди Шашмақом ва рушду тарғиби дигар жанрҳои мусиқии миллиамон комёбиҳо орзу мекунем. Фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои Садои Душанбе. Саломат бошед.
1: душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд
2: в эфире информационная служба радио «Садой Душанбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
3: Вы на волне 102.2 FM, это радио «Садой Душанбе», у микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории от вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием на наследие арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз сини 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Дурнамо. Таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои Душанбе.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
3: Пардифен аз ширкати Вега Фарм.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: Лето в самом разгаре, и синоптики сообщают, что в большинстве районов страны ожидается температура выше климатической нормы, из-за чего возрастает риск получить солнечный или же, что еще хуже, тепловой удар. Сегодня узнаем о симптомах и профилактических мерах. Солнечный и тепловой удар чреваты для человека многими неприятными или даже очень серьезными последствиями. Солнечный удар – это разновидность теплового воздействия. Инфракрасное излучение в первую очередь влияет на ткани головного мозга, что сопровождается кислородным голоданием. Тепловой же удар возникает при общем перегреве, что влияет на общее состояние организма. Подробнее в этой теме нам помог разобраться врач-терапевт, нужный Владимир Владимирович.
1: Летом бывает два вида ударов. Тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар из-за нахождения под прямыми лучами солнца и происходит из-за того, что солнце разогревает и голову, и кровь, которая протекает в коже и под кожей. В результате температура тела повышается, и адаптационные резервы организма, которые реализуются через потение, иссякают, и человек теряет сознание, либо ему становится плохо, но это не так страшно, как тепловой удар. Тепловой удар намного тяжелее. Он происходит как в дневное время, когда может быть солнце или может его не быть, а также в ночное время, когда солнца уже нет. И зависит он от состояния температуры окружающей среды. Человек адаптируется к повышенной температуре вне себя через потение. То есть мы пьем воду, мы содержим внутри себя определенное количество жидкости в крови, в тканях, в органах. Когда становится жарко, мы потеем. Когда мы потеем, то вода испаряется с тела. Тело таким образом охлаждается, точно так же, как охлаждается холодильник, в котором испаряются разные теплоносители. Но бывают такие температуры, когда испарения с тела уже не хватает для того, чтобы охладить тело человека. И происходит и сгущение крови от того, что жидкая часть крови испаряется в виде воды. И от того, что при перегреве, так же как любая техника, телевизоры, сотовые телефоны, фотоаппараты, человек перегревается и начинает плохо работать. Начинает повышаться давление, появляется головная боль. Во всех внутренних органах накапливаются токсины, которые не могут выводиться. Происходит нарушение газообмена. Человек это чувствует, появляется слабость, он чувствует, что готов упасть в обморок. Вот. Появляется жажда, хочется куда-нибудь в холодное помещение, в холодное место. Но бывает так, что человек не находит ни холодной воды, ни холодного помещения. Тогда давление падает и наступает обморок. Все хронические заболевания, которые есть у человека, они усугубляют тяжесть теплового удара, потому что они тут же обостряются. Ну, в разной степени. Например, гастрит или язва, конечно, не обострится, но они вызовут более быстрое наступление состояния дистресса. Хочу пояснить, что в медицине есть понятие стресса и дистресса. Стресс – это когда нить натягивается, но не рвется, а дистресс – это когда рвется. Чаще всего люди называют стрессом именно дистресс. И вот этот дистресс как раз и происходит при перегреве, когда начинают отказывать внутренние органы. Профилактика теплового удара простая. Не допускать перегрева организма. Находиться в прохладных помещениях летом, там, где работает кондиционер. Пить много жидкости, потому что должно быть потение. Можно носить с собой воду во флаконах, обливаться, брызгать друг на друга. Любыми способами охладить тело. Носить на голове панамы, чтобы лучи солнца не попадали на голову и не грели. Если вы чувствуете, что тепловой удар начинается у вас, заболела голова, появилась слабость, чувствуете дурноту, надо солнце перейти в тень, попить воды, прилечь лучше найти помещение с кондиционером, где можно охладиться. Если это происходит у другого человека, человек может упасть, потерять сознание. Для этого надо его удобно уложить, чтобы он лежал на ровной поверхности, чтобы не запал язык. Ноги немного приподнять вверх, чтобы кровь прилила к голове, чтобы человек вышел из обморока. Побрызгать водой на лицо, на руки, на ноги, полить водой на одежду. Можно человека занести в помещение, где есть кондиционер, или опуститься в подвал, в любое прохладное помещение внизу, унести в тень, не оставлять человека на свету и в жарком месте. Если это не помогает, то вызывать скорую, потому что скорая помощь отвезет человека в больницу, где могут спасти. Тепловые удары постоянно являются причиной смерти людей. Очень внимательно относитесь к своему самочувствию, чтобы не допустить развития теплового удара. И обязательно смотрите за окружающей средой. Находитесь ли вы в сильной жаре? И сможете ли вы избежать теплового удара, чтобы уйти куда-нибудь в какой-нибудь из помещений? Потому что опасность теплового удара подстерегает летом каждого человека. Хочу особое внимание уделить детям. У маленьких детей теплорегуляция значительно слабее, чем у взрослого человека. И дети подвержены тепловым ударам во много раз сильнее, чем взрослые. Например, вы все читаете в новостях, что периодически маленьких детей оставляют в закрытых машинах. И пока мама на 5-10-15 минут ушла в торговый центр, ребенок в это время погибает от теплового удара. Поэтому заботьтесь в первую очередь о детях, чтобы у ребенка была вода, панамка и что-нибудь прохладное рядом. Кроме детей, еще риску получить тепловой удар подвержены люди старшего возраста, потому что у них терморегуляция, во-первых, слабее в силу лет, а во-вторых, люди с каждым годом теряют жидкость. Например, к 70 годам мужчина теряет 30% воды внутри тканей, женщина 50%. За счет этого внутренние органы содержат малое количество жидкости, и из-за тепла эта жидкость, которая есть, быстро сгущается, и приходится им либо пить воду, либо состояние резко ухудшается. Кроме этого, подвержены повышенному риску теплового удара люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с гипертонией, потому что в начале нагрева артериальное давление повышается до значительных цифр у любого человека, у гипертоника особенно. Хотя при обмороке происходит снижение, например, 60 на 0, то есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно. То есть капилляры расширены. Человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце. Прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
0: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. В В первом случае может остановиться дыхание и сердце, во втором – остановка сердца и кома, в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай – не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепеке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла. Берегите себя и своих близких. Мы прервемся на очередную музыкальную паузу, а после будем вместе.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе. Сегодня в рамках рубрики «Спорта» поговорим о беге, а именно о том, чем же полезен бег, как он влияет на здоровье человека, и о 10 причинах надеть кроссовки и отправиться на пробежку. Бег – один из самых простых и доступных видов физической нагрузки. Им занимаются профессиональные спортсмены и новички, дети и взрослые, те, кто на массе и те, кто на сушке. В общем, все-все-все. Многие используют бег только в качестве кардио или разогрева перед силовой, не понимая до конца, сколько плюсов имеет обычная беговая тренировка. Бег не стоит недооценивать, он уникален своей биохимикой, поскольку во время бега включается в работу большое количество мышц, связок и суставов. Польза бега заключается, во-первых, в укреплении иммунитета. Если вы часто страдаете от простуды, то бег станет лучшим другом. Пробежки на открытом воздухе, да еще и в прохладную погоду, закалят организм и сделает его более устойчивым к микробам и вирусам. Регулярные занятия спортом, особенно бегом, укрепляют физическое состояние организма и улучшают настроение. Бегуны болеют меньше. Это доказанный факт. Главное – грамотно подходить к нагрузкам и одеваться по погоде, когда бегаешь на открытом воздухе. Кроме того, бег улучшает кровообращение. При регулярном занятии бегом улучшается работа сердечно-сосудистой системы, что является профилактикой сердечных заболеваний. Во время бега происходит насыщение ткани кислородом, а это большая помощь кровообращению. Благодаря такой кардионагрузке сердечные мышцы обретают силу и выносливость, укрепляются стенки сосудов, повышается их тонус. И это, в свою очередь, приводит к стабилизации артериального давления. И неважно, повышенное оно или пониженное. Бег помогает в избавлении от депрессии. Во время бега организм вырабатывает гормон радости – эндорфин. Причем этот эффект сохраняется не только во время тренировки, но и после. Психологи утверждают, что регулярные занятия бегом делают человека менее раздражительным и помогают избавиться от бессонницы. Бег, конечно, и без того эмоционально заряжает, однако можно получить от процесса еще больше удовольствия. Например, составить плейлист с любимой музыкой для тренировок, завести привычку в выходные бегать на природе. Также стоит попробовать бегать в компании, например, с близким другом, с семьей или с беговой командой. Собраться вместе, чтобы побегать, поговорить. Здорово помогает при депрессии и тревогах. Это помогает отвлечься от плохих мыслей и чувствовать заряд энергии. Небывалый подъем. Можно сказать, своего рода перезагрузка. Еще одним полезным бонусом от бега будет укрепление суставов. Есть мнение, что беговая нагрузка убивает колени, но на самом деле это не так. Наоборот, регулярный бег укрепляет суставы. Конечно, если бегать правильно и постепенно наращивать нагрузку. Еще важно понимать, что здоровье суставов напрямую зависит от того, насколько крепки и натренированы мышцы и сухожилия, которые образуют так называемые корсеты для суставов. Просто бегать недостаточно. Нужно еще регулярно делать силовые упражнения на все группы мышц и специальные беговые упражнения. В начале тренировки обязательно разминка, а после нагрузок – растягивание. Огромной пользой бега является сжигание жировой прослойки. Бег помогает сбросить вес, но нужно понимать, как это работает. Во время бега и после него запускается активный процесс липолиза – расщепление жировых клеток. В условиях кардионагрузки организм начинает расходовать свои запасы на черный день. Однако делает он это не сразу. Первые 40 минут бега наш организм работает на углеводах. Например, гликоген – сложный углевод, который запасается в клетках печени и мышц. И только после этого отрезка, а именно 40 минут, происходит переход на этап сжигания жиров.
Так что если хотите похудеть или подсушиться, начать бегать однозначно стоит. Но такая тренировка должна длиться не менее 50 минут. Ну и, конечно, волшебный эффект зависит от частоты и регулярности тренировок. Чем больше, тем лучше. При беге повышается концентрация и укрепляется дыхательная система. Доказано, что люди, занимающиеся бегом, способны быстрее и эффективнее сконцентрироваться на какой-либо задаче и обладают повышенной внимательностью. А еще бег улучшает память. Многие бегуны говорят, что для них бег – перезагрузка. Подтверждаем, если бегать утром, ты пробуждаешься, обретаешь бодрость и ясность мыслей. И еще весь день впереди, сколько дел можно успеть. Плохое настроение – срочно на тренировку. Вернешься с улыбкой и наберешься сил. Вечером тренировка тоже поможет набрать энергию, потраченную за день. Убедитесь в этом сами, это реально работает. Легкие во время бега интенсивно работают, насыщая организм необходимым ему кислородом. В результате регулярных пробежек они станут сильнее, а их жизненная емкость больше. А при длительном беге экскурсия легких увеличивается еще больше за счет тренированности мышц, отвечающих за дыхание. И это еще не вся польза бега. Этот вид спорта улучшает выносливость и укрепляет мышцы. То, что в беге обретается выносливость, ни для кого не секрет. С каждой пробежкой организм будет отодвигать свои пределы возможного и становиться более подготовленным к кардионагрузкам. Это значит, что легкие и сердце будут работать лучше, а вы станете сильнее и крепче, а сама жизнь качественнее. Что касается мышц, во время бега задействуются практически все мышцы человека. А это более 600. Это значит, что на беговой тренировке задействуются не только ноги, но еще спина, пресс и даже руки. Кстати, руками нужно научиться правильно работать, чтобы спина при этом укреплялась, а не страдала. Как двигать руками, может подсказать тренер и немало видеоуроков, посвященных этой теме. Вдобавок ко всему, мышцы при беге растягиваются и становятся более эластичными. Не упражнение, а мечта спортсмена. Однако тянуться после беговой нагрузки все равно надо. Мышцы забиваются от нагрузок, и им нужна помощь. Еще раз отметим, что бег – это отличный способ зарядить свой организм энергией перед важным мероприятием или в начале дня. Во время бега ускоряется обмен веществ. Ткани насыщаются кислородом, а значит, процессы в нашем организме проходят эффективнее. А еще бонус: для того, чтобы заниматься бегом, не нужно никакое особое снаряжение. Так что надеваем кроссовки и вперед! Ответ на вопрос, чем же полезен бег и как он влияет на здоровье человека, мы получили. Давайте поговорим о том, как начать бегать, если бег кажется сложным. Лень всегда стоит превыше желания, или же оправданием будет то, что заняться бегом негде. Для начала отмечу, что имеются и объективные причины, когда бегать лучше не стоит. Например, травмы и серьезные заболевания, такие как тромбозы. Но в подавляющем большинстве случаев бег пойдет только на пользу. Главное не начинать сразу с покорения марафона. Нужно начинать с небольшого расстояния, а уже потом постепенно увеличивать дистанцию. Со временем можно заметить, что бежать все легче и легче, а тело становится сильнее, выносливее, а главное здоровее. Вопрос с нехваткой времени решить гораздо проще, чем кажется. Фишка в том, что времени никогда не будет хватать, потому что в сутках всего лишь 24 часа. Но стоит подумать, что в ежедневном расписании можно сдвинуть или оптимизировать, чтобы выделить хотя бы 30 минут на себя. Да, именно на себя, не на бег. Ведь на первый взгляд такая простая тренировка на самом деле способна принести огромную пользу, о которой я уже рассказала. Если не хватает мотивации выйти побегать, либо же встать на беговую дорожку, то в этом помогут различные тренировочные приложения. Так что остается самое сложное – сделать небольшое усилие и просто начать. Но отмечу, важно понимать, что положительный эффект наступает только при
регулярном режиме тренировок. Чтобы получить оздоровительный эффект, необходимо тренироваться 2-3 раза в неделю. Труднее всего начать. Мозг неохотно меняет свои привычки. Для него слишком энергозатратно принимать решение взять новое обязательство и найти на него время. Это приводит к мини-конфликту. Но если мы решительно заставим свою внутреннюю зануду замолчать и станем действовать, не думая, то об этом, конечно же, мы не пожалеем. Бег – отличное средство, чтобы поддержать крепкое здоровье и сделать инвестицию в свое долголетие. Если придерживаться рекомендаций и дисциплинарного подхода, можно получить комплект позитивных воздействий для организма, которые подтверждены научными и медицинскими исследованиями. Если человеку абсолютно противопоказаны беговые тренировки, заменить их можно на обычную ходьбу, спортивную ходьбу, скандинавскую ходьбу, неинтенсивную нагрузку, йогу, растяжку или пилатес. Ну а теперь немного о правильной технике бега и немного практических советов. Можно не работать над техникой и бегать как попало, но это похоже на движение по минному полю. Ничего недостижимого для бега не требуется, нужен функциональный минимум. Если человек никогда не занимался спортом, у него, скорее всего, слабые икры, которые сильно замедлят прогресс в технике. Вторая проблемная точка – это кор, низ спины, ягодицы, пресс, бедра. Если мышцы в этих местах слабые, человек сгибается пополам или выгибает спину, отодвигая таз. И никакие советы по технике ему не помогут. Для укрепления мышц кора есть сотни комплексов. Хороший способ проверить состояние своих стабилизаторов – упражнение планка. Еще один враг правильной техники – сутулость. Причина проблемы с мышцами груди и спины. Человек, работающий за компьютером, их почти не использует. Мышцы слабеют, уменьшаются. Укорачиваются и не дают нормально развернуть плечи. Бегунов с атрофированными грудными мышцами легко узнать по скрученным вперед плечам и выдавленной грудной клетке. В результате смещается центр тяжести и техника рушится. Но самое плохое в этой ситуации не техника. Легким и сердцу тесно в таком зажатом теле. Отсюда высокий пульс и тяжелое дыхание. Решение этой проблемы на удивление простое. Обычные широкие отжимания и подтягивания. Гибкость важна, но лучше говорить не о гибкости, а о подвижности и стабильности суставов. Эти качества определяются длиной мышц, эластичностью связок и работой нервной системы. То есть способность достичь определенной амплитуды сустава не только свойство, но и навык, а его можно тренировать. Для бега нам важна подвижность и стабильность бедер, коленного сустава и стопы. Для достижения этих целей идеально подходят упражнения из йоги, пилатеса, гимнастические растяжки. Упражнения на гибкость и мобильность расширят амплитуду работы бедер. Станет шире шаг, легче запрыгнуть.

и лишних движений. Пятка касается земли в последнюю очередь на долю секунды и тут же отрывается. Пятка подтягивается к ягодице, толчок носком отсутствует или минимален. Частота касаний 90 раз в минуту для каждой ноги. Минимальное вертикальное колебание, максимальное расслабление на фазе опускания ноги. Скорость регулируется наклоном корпуса, а не частотой шага. Этой техникой можно овладеть в несколько этапов. Первый этап – укрепление мышц, работа над координацией и стабилизацией. Второй этап – упражнения, отрабатывающие отдельные детали техники. Третий этап – небольшие пробежки в минималистичной обуви, отработка всех деталей техники одновременно. И, конечно же, четвертый этап – постепенное увеличение объема до привычного с сохранением контроля за техникой. Улучшение техники бега поможет чаще и правильнее заниматься беговыми тренировками. И благодаря этому все полезные свойства будут сильнее. Так что берем ноги в руки и идем в зал.

0: А мы продолжаем. Напомню, что вы на волне 102.2 FM. Это радио Садой Душанбе. Сейчас жара становится все сильнее. Оказавшись на улице среди пекла, единственное, что хочется, это прохлады. Жара – сильное испытание для нашего организма. И в такую погоду важно особенно внимательно следить за своим самочувствием. Поэтому поговорим о том, как помочь организму и почему в жару лучше пить горячий чай. Человеческое тело на 70% состоит из воды, поэтому вопрос об употреблении достаточного количества жидкости всегда актуален. Но какую воду пить – горячую, комнатной температуры или холодную? Идеальный напиток для утоления жажды в жару – это чистая вода комнатной температуры. Несмотря на сильное желание выпить стакан ледяной воды или другого напитка, рекомендуется выбрать воду с температурой около 20 градусов по ряду причин. В жаркую погоду хорошо утоляет жажду и помогает пополнить запасы воды в организме. Эффективно стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, нормализует пищеварение, стимулирует обмен веществ и не провоцирует воспаление в горле горячий чай. В напиток можно добавить лимон, лайм или листики свежей мяты, чтобы разнообразить вкус. После чашки чая тело несколько часов будет под защитой от избыточного потоотделения. Кроме того, горячий чай расширяет кровеносные сосуды, благодаря чему организм еще быстрее дает тепло и охлаждается.
1: Одно из уникальных свойств горячих напитков заключается в том, что они охлаждают организм намного эффективнее, чем холодные. Во рту человека находится огромное количество нервных окончаний и рецепторов. Рецепторы работают примерно так же, как и датчики. Если человек пьет что-то горячее, то именно рецепторы должны послать сигнал в мозг о том, что стало слишком жарко. После этого в организме начинается процесс выделения пота. Несмотря на то, что сразу после того, как человек выпьет горячий чай, ему станет жарко, организм начнет охлаждаться куда быстрее.
0: Почему же полезно пить чай, когда слишком жарко?
1: Желание человека пить в жаркое время года холодные напитки вполне естественное, однако они не способны охладить тело изнутри. Еще одна проблема, связанная с употреблением холодных напитков – это повышение вероятности простудиться. Из-за слишком большой разницы температуры холодного напитка и температуры тела самого человека, организм может очень быстро простыть. Ему необходимо потратить огромное количество энергии, чтобы нагреть напиток до уровня температуры тела. Во многих азиатских странах, в которых наблюдается жаркий или сухой климат, отдают предпочтение не соком или компотом, а именно чаю. Подобный способ охлаждения организма используется уже не одну сотню лет, хотя многим кажется, что пить горячий чай летом не стоит. Очередная важная особенность горячего чая заключается в том, что он способен расширять кровеносные сосуды. Из-за этого организм отдает все больше и больше тепла, поэтому вы не будете страдать от перегрева. Это актуально для пожилых людей.
0: В чем заключается польза чая в жару?
1: Особенный химический состав чая позволит сохранить в организме большое количество солей. Даже вода выводит из организма важные соли, которые нужны для укрепления иммунитета. Потеря соли – это одна из причин слабости и головокружения, а также скачков давления и учащенного сердцебиения. Если пить в жару слишком много воды, то уменьшение количества солей в организме приведет к усилию жажды, поэтому чай – это идеальный напиток для самого жаркого времени года.
0: Существуют определенные сорта чая, которые рекомендуется пить летом и в самые жаркие дни года. Считается, что в жару лучше пить белый чай, либо зеленый или желтый. Они не только отличаются приятным вкусом, но и освежают. Эти сорта чая куда в меньшей степени подвергаются термической обработке. Зеленый чай считают классическим вариантом летнего чая. Его главная особенность – сильный тонизирующий эффект. Зеленый чай способен нормализовать работу многих внутренних органов. Он поможет поднять настроение, а организму будет проще адаптироваться к жаркому времени года. Другие важные свойства зеленого чая – нормализация давления и защита от головной боли, снятие неприятных ощущений в жару. Что же касается белого чая. Уникальные вкусовые качества сделали белый чай любимым напитком миллионов, так как во время сбора он подвергается минимальной обработке. Белый чай препятствует развитию раковых клеток. В составе чая содержатся аминокислоты с жаропонижающим действием. Из-за этого белый чай называют лучшим напитком для самых жарких дней в году. Немало удовольствия можно получить и от цветочного аромата. Одного лишь запаха будет достаточно для того, чтобы немного освежиться. Неспроста во многих восточных странах белый чай приобрел репутацию жаждоутоляющего напитка, который можно пить жарким летом. Очередной интересный сорт – это желтый чай. Его производят из самых молодых почек. В них содержится огромное количество разнообразных веществ, которые очень полезны для организма. В составе желтого чая много антиоксидантов и витаминов. Уникальный вкус подарит ощущение прохлады и улучшит самочувствие тех, кто очень плохо переносит жару. Рекомендуется заваривать желтый чай теплой, но не горячей водой. Холодная же вода не утолит жажду, но может ослабить иммунитет и стать причиной болезней горла. Также ледяные напитки активизируют работу потовых желез, что провоцирует выделение пота и обезвоживание организма. А в завершение я подготовила для вас немного фактов про чай. Так как чай – это второй по популярности напиток в мире после воды, у него длинная и интересная история. Я зачитаю вам всего лишь несколько фактов. Существует более 1500 сортов чая. Вкус чая, как вина, зависит от того, где он растет. А чаи, которые вы покупаете, чаще всего состоят из смеси различных сортов. Раньше весь чай был зеленым. До середины 17 века весь китайский чай был зеленым. По мере развития внешней торговли китайские производители обнаружили, что они могут сохранять чайные листья с помощью процесса ферментации. Полученный черный чай сохранял свой вкус и аромат дольше, чем более нежные зеленые чаи, и был лучше подготовлен для длительных поездок в другие страны. Не все то чай, что вы пьете. Например, чай с мятой, любой травяной, шиповником. Шиповниковый чай – это напитки, а вовсе не настоящие чаи. Их называют тизаны. Стоит запомнить, что чай должен быть получен из листьев растения Camellia sinensis, но объединяет все остальные виды напитков с чаем лишь то, что вы наливаете их в чашку, и оно горячее. Очень интересным фактом является то, что каждую секунду в мире выпивается 15 тысяч чашек чая. В день в среднем в мире выпивают 3,7 миллиарда чашек. В чае больше кофеина, чем в кофе. Но не все так просто. Дело в том, что в чистом весе чайных листьев его действительно больше. Но для полноценного и правильного заваривания мы используем гораздо меньше чая, чем кофе в процентном соотношении. Для сравнения, в чашке черного чая содержится 40-70 миллиграмм кофеина, а в чашке черного кофе 100-120 миллиграмм. Дарджилинг – шампанское в мире чая. Любой, кто продает чай Дарджилинг, должен сначала получить лицензию от Чайного совета Индии. Этот пункт в 2000 году был включен в закон о чае 1953 года. Все потому, что этот сорт чая произрастает только в одном регионе. Согласно закону, любой чай с маркировкой Дарджилинг без гарантии его качества и правильной сертификации не должен экспортироваться из страны. Чай продается на аукционах. Лондонский чайный аукцион проводится уже 300 лет. По данным BBC, к 1950 годам треть всего чая в мире покупалась на аукционах. Они проводились примерно раз в квартал, и чай продавался по своеобразной схеме. Торги длились не до последней ставки, а пока горит свечка. Как только фитиль прогорал, торги заканчивались, и побеждал тот, кто последним успевал назвать цену. Существует британский стандарт идеальной чашки чая. Британская ассоциация производителей чая, Комитет по торговле чаем и Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия в 1980 году создали стандарты чая, известные как BS-6008. Вот что нужно, чтобы соответствовать им. Чайник из фарфора. На каждые 100 миллиграмм воды должны приходиться не менее 2 граммов чая. Температура при подаче не должна превышать 85 градусов, но должна быть выше 60 для оптимального вкуса и ощущений. А вот что касается холодного чая, то его изобрели случайно. Американцы впервые попробовали чай со льдом на Всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе. Торговец чаем, участвовавший на выставке, планировал раздать посетителям бесплатные образцы горячего чая. Когда наступила жара, никто не хотел даже смотреть в сторону горячего напитка. Чтобы не прогореть, он сообразил бросить много льда в заваренный чай. Клиенты выстраивались в очередь, чтобы попробовать это оригинальное изобретение. И последним фактом будет то, что чайные пакетики – это ошибка. Чайные пакетики были изобретены в США случайно. В 1908 году нью-йоркский торговец чаем разослал образцы своего продукта, запечатанные в шелковых мешочках, в рестораны и кафе по всему городу. Через некоторое время он обнаружил, что рестораны заваривают его чай прямо в этих мешочках, чтобы сэкономить время. Этот способ заваривания сразу же прижился. В эти жаркие дни, еще более приближающиеся жаркие дни, желаем вам поберечь свое здоровье, пейте горячий чай и оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

0: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.